Это Silent Circle и, собственно говоря, способ, как от всяких грустных мыслей избежать в ночи. Объятия, друзья, объятия под музыку Red FM через пару минут. Самоцветы, Queen и Дмитрий Маликов.

печалиться. Да, мы, собственно говоря, и не будем. 3:35 в столице. Мы не печалимся, потому что у нас впереди, собственно, так же, как и позади, любимая музыка на Ретро FM через пару минут. Группа «Секрет», «Рики Повери» и Брайан Адамс. Меня зовут Илья Глебов. Привет.

Ну тут как будто бы обидно получается всем, кто домой, ура, и скатерть у дорожка, а некоторым прямо сейчас, может быть, из дому выходить в какую-нибудь рабочую сторону. Так что мы вас тоже поддержим, друзья, точно. Через пару минут после себя Касс и Абба на Ретро-ФМ. 3:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

У нее, понимаешь, лук, а у меня сердце, как молоток, тук-тук-тук. 4.20 в столице, это Roxette. Ну и, собственно говоря, понятно, сезон такой летний. Поэтому, что не лук на девушке, то прям тук-тук-тук. Дальше на Red FM, Сиси Кетч, синяя птица и Таркан.

Врага на сторону настроена Сиси Кейдж, естественно, в любом, так сказать, в любовном смысле. И я думаю, что как-то вот кто-то из нас тоже настроен на эту самую любовь в ураганном смысле. Да, но как пойдет, посмотрим. И точно через пару минут на Ретро-ФМ будут Наталья Имбруглия, Альбана и Рамина и группа «Мираж». 4:35 в Москве. Любовного урагана всем!

«Никогда не смогу сказать прощай» спела Глория Гейнер на своем дебютном, между прочим, альбоме в 1975 году. Ну и как-то прям надолго задержалась в «Зените славы». 5.20 в столице. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро FM. Через пару минут Патрисия Кас, Леонид Агутин и дуэт «Мэйвуд». Меня зовут Илья Глебов.

Мадемуазель поет. Так называется дебютный альбом Патрисии Касс, 1988 год. В данном случае, в этой песне Мадемуазель поет про то, что ее парень врет. Ох уж эти парни, которые врут. 5.35 в столице, дальше на Ретро ФМ. Юрий Шатунов, Сиси Кейч, Элтон Джон. Меня зовут Илья Глебов. Не вру, все так и будет.

Бережем природу, радуем друг друга какими-нибудь подручными средствами, которые никак не связаны с тем, что что-то где-то нужно прям вот вручную срывать. Слушаем любимую музыку на Ретро FM. Билли Джоэл и Джо Дассен у нас через пару минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS77640034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

столице. Вторник, 21 июля на календаре. Сегодня, между прочим, отмечается День нездоровой пищи, с чем я вас и поздравляю. Так что, если кто завтракал смиренно кефирчиком и какими-нибудь овсяными хлопьями, можно сейчас прям вот обернуться, развернуться и чем-нибудь этакого зажарить себе под музыку Ретро ФМ, естественно, Modern Talking, Пупа и Владимир Высоцкий через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Доброе утро.

Это Пупа нам напоминает, что, мол, лето в разгаре, мол, июль на календаре, мол, жарко, возможно, кому-то, и шоколадное мороженое самое то, что нужно. Ну, может быть, прям не с утра пораньше, а где-то ближе к солнцепеку воспользуемся. Спасибо. Дальше на Ретро ФМ Роберт Майлз, Каома и Дмитрий Маликов. Через пару минут. 6:35 в Москве.

0: Иван, 1 и 1 складываем, дело близится к 7. Это значит, что Олег Орлов вот-вот здесь появится. И будет вам летняя смена на Red FM. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь и желаю вам исключительного здоровья.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вставать в 7 утра легко. Главное – подобрать удобный часовой пояс. Еще легче просыпаться с летней сменой. Ну а начнем это утро с новостей. Приветствуем в студии Вадима Ривмана.
1: Да, я всех приветствую. Доброе утро. Итак, в Липецке вспыхнул пожар на территории производственных объектов. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Площадь возгорания составляет примерно 2500 квадратных метров. По словам Артамонова, информация о причинах возникновения возгорания и пострадавших уточняется. Ранее сегодня сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области загорелся завод по производству полимерных материалов. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. Украина нанесла ракетные удары по Белгороду и Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал. В ночь на вторник ракетная опасность объявлялась в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах. К настоящему моменту объявлено об отбое ракетной опасности. Два танкера, которые намеревались пройти через опасный южный коридор Армузского пролива, подорвались на минах. Об этом заявили в корпусе стражи Исламской революции. Сообщается, что спасатели эвакуируют экипажи танкеров. Кроме того, в КСИР заявили об ударе по авиабазе США в Кувейте. Между тем, Центральное командование Вооруженных сил США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Как говорится в заявлении, целями атак были военные командные центры, площадки запуска ракет, беспилотники, морские объекты и системы ПВО. Ну а теперь новости о круизе «Ретро-ФМ». Накануне вечером лайнер «Астория Гранде» покинул порт Стамбула и взял курс на греческий остров Родос. Сегодняшний день наши путешественники, победители суперигры «Круиз Ретро-ФМ» и их спутники проведут в море. Днем их ждет увлекательный квиз от «Ретро-ФМ». Вечером на борту лайнера состоится концерт знаменитого певца Александра Айвазова. Ну а ближе к полуночи все пассажиры на открытой палубе по традиции будут зажигать на вечеринке «Ретро-ФМ» под суперхиты нескольких десятилетий. Узнать больше о приключениях участников круиза «Ретро-ФМ» или посмотреть фото и видео этого увлекательного путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. На последнее, робот-учитель будет преподавать в нью-йоркских школах. Учебные заведения мегаполиса станут одними из первых в США, где в классах появится гуманоид. Робот максимально приближен к человеческому облику. Стоимость робота – $57 000, что ниже среднегодовой зарплаты учителя в городе. Но представители школьного округа подчеркнули, что использование андроидов никогда не заменит живых преподавателей. Они будут лишь вспомогательным инструментом в обучении. Ну что, Олег, заменят, нет?
0: Знаешь, всякий раз, слышу подобные новости, вспоминается пророческая песня из «Приключений электроника». Вкалывают роботы, а не человек. И с каждым разом становится все тревожнее. Так и нас, радиоведущих, ведущих новостей, в том числе, как-нибудь возьмут и заменят.
1: Да, и потом они будут смеяться и говорить: «Ха-ха-ха, говорили, что не заменят». Да, но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Расскажу, пока не заменили. Итак, курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки. Евро 89.55. А с вами остается Олег Орлов и музыка «Ретро-ФМ». Я желаю всем доброго утра.
2: Летний день начинается с летней смены на «Ретро-ФМ».

0: Как шутят коренные лондонцы, если вам не нравится наша погода, подождите 5 минут. Все-таки хорошо, что у нас с вами она не такая переменчивая. Хотя и бросают ее периодически из крайности в крайность. Экзотик подает Кармен в летней смене на Ретро FM. Ночи скажем гудбай наступившему утру. Хеллоу! 7 часов 12 минут, время московское. На очереди астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 21 июля, вторник. Утро потребует компромиссов. Надо ловить момент, чтобы завершить начатое и выбросить из жизни все ненужное. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговора. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благополучие.

0: благодаря приятному окружению сегодня работа будет приносить вам удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам. Включайте логику и извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучить. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но зато дарят радость. Весам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию, убедительно аргументировать ее. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы, не забывайте о том, что с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Для козерогов настало время пересмотреть карьерный план. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. И, наконец, рыбы. События дня помогут вам, даже если на первый взгляд они кажутся негативными. Исключительного позитива всем, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: но также медленно, плавно покачиваясь в своих кроватках, кое-кто только-только начинает просыпаться. Поздравляю вас, друзья, жизнь открывает перед нами двери нового дня, а там столько всего интересного, даже неизведанного, а может и кажущегося сложным и неразрешимым, но это только на первый взгляд. Ну, согласитесь, раз еще не все потеряно, то еще не все найдено, и да сопутствует всем нам удача в делах. Ну, а музыкальное оформление обеспечит летняя смена на Ретро FM лучшими песнями последних десятилетий. 7:19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться под отличную музыку. Это квартет Абба. А впереди нас ждут Андрей Державин и Хуанос, а также новости в середине часа.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Кому-то одной недели на море бывает достаточно, а кому-то и трех недель мало. Ну, а некоторые вовсе предпочитают там, на море, жить, а не отдыхать. Привет всем и отдыхающим в отпуске, и работающим в эти июльские дни. Приветствует вас летняя смена и Андрей Державин на Ретро FM в половине восьмого утра. Последние новости нам уже готов рассказать Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Обязательно это сделаю. Доброе утро. Итак, в России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно нарушение ПДД. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, то судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон, как отмечается, не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее. Устная часть войдет в ЕГЭ по гуманитарным предметам до 2030 года. Нововведение планируют внедрять постепенно, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В будущем году в нескольких регионах также начнут вводить практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет после оценки оснащения школы и обсуждения результатов эксперимента. ФИДЕ рассмотрит снятие ограничений с Федерации шахмат России в сентябре. Это произойдет в ходе конференции в Самарканде. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Он подчеркнул, что политизация спорта контрпродуктивна. Спорт должен служить инструментом для урегулирования конфликтных ситуаций, а не их эскалации. Филатов выразил надежду, что предстоящая встреча в Узбекистане позволит урегулировать

урегулировать имеющиеся проблемы. Ну а теперь о футбольной федерации. ФИФА намерена провести расследование поведения сборной Аргентины после финального свистка финала чемпионата мира. Поводом для дисциплинарного разбирательства послужили сразу несколько инцидентов с участием аргентинцев. Так, Леандро Передос уже после матча получил красную за агрессивное поведение. Он сбил с ног испанца Эрика Гарсию, а когда тот попытался встать, схватил Гарсию за шею. Потом Передос столкнул полузащитника Гави и ударил его по лицу. Другой игрок сборной Аргентины, Ноэль Малина, пытался сбить с ног Родри, когда испанцы праздновали победу. Ну и плюс ко всему, во время церемонии награждения сборная Аргентины демонстративно отвернулась от своих соперников и победителей Мундиаля. Еще курсы валют: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.55. Ну а далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Пятничная ночь, о которой поет группа «Арабески», куда позитивнее любого трудового дня. Тут вряд ли, наверное, кто будет спорить, хотя если вы ходите на работу как на праздник, тогда другое дело. Вперед из песней. Другие отличные песни ждут нас впереди в летней смене на Ретро-ФМ. Через несколько минут уже послушаем группу «Комбинация» и замечательный дуэт Альбана и Рамины Пауэр. 7:36. Время московское. Добрейшего утра!
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Один из самых известных хитов британской группы Mike and the Mechanics с легким философским налетом. Песня о легкой ностальгии, жизненных неурядицах, ну, туда же без них. А также о том, что на прошлое нужно уметь смотреть с улыбкой и отпускать обиды. Ну, а мы с оптимизмом смотрим в будущее, где нас уже через несколько минут ждут Крис Ри и песни из «Бриллиантовой руки». На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. 7:49 столицы. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.фсм.ру. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.

0: Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
1: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: 8 часов в Москве. Подпеваем любимым артистам на Ретро FM вместе с летней сменой. Всем доброго утра! В начале часа, как всегда, готовим красную ковровую дорожку для Вадима Ривмана. Утро доброе.
1: Да, спасибо. Пройдусь по ней вместе с новостями. Доброе утро. Итак, пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерных материалов. Он расположен во Всеволожске. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МЧС по Ленинградской области. Площадь возгорания составляла почти 6 тысяч квадратных метров. Тушение осложнялось сильным ветром. О причинах возгорания в МЧС пока не сообщают. Ну а во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажки. Это привело к пожару, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Чиновник уточнил, что дрон влетел в квартиру на одном из верхних этажей здания. Жильцов в тот момент дома не было. Предварительно никто не пострадал. При пожаре огонь распространился на небольшую площадь, 25 квадратных метров. Его уже локализовали и ликвидировали открытое горение. Число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года, превысило 1 миллион 100 тысяч человек. Об этом сообщили ТАСС в Миноборнауке. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания этого года продолжается, число поступающих будет расти. Россиян призвали не покупать еду на рынках за границей. Перед поездкой за рубеж туристам нужно оценить эпидемические риски, а при заключении договора с туроператором удостовериться в наличии медицинской страховки. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Ведомство призвали путешественников употреблять только качественную и безопасную пищу и воду. Также им следует отказаться от льда из сырой воды, не употреблять рыбу, мясо и морепродукты до термической обработки, ну а овощи и фрукты необходимо тщательно мыть. Ну и последнее. В Подмосковье назвали самые редкие имена новорожденных с начала года. Среди девочек появились Мерседес, Наоми, Александрита, Февронья и Берегиня. Мальчиков называли Евсевиями, Никодимами, Спиридонами и Гекторами. При этом большинство родителей все-таки по-прежнему выбирают более привычные имена у мальчиков. Самыми популярными остаются Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Всего на долю мальчиков, кстати, приходится чуть больше половины новорожденных в регионе. Но у девочек самые популярные имена – это София, Анна и Ева. Ну что, Олег?
0: Да мне как-то немножко грустно становится, что среди нас становится все меньше с каждым годом Зинаид, Афанасьев, Евдокий, Аркадиев, Анфисы, все больше вот этих Гекторов, Мерседес, Наоми.
1: Да. Ну, Олеги и Вадимы еще присутствуют.
0: Олеги выходят из моды. Вадим на высоте.
1: Мы еще
0: поздравляю.
1: Да, спасибо большое. Ну, а я еще о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. Далее Олег Орлов и музыка Ретро FM. С добрым утром!

0: А как часто бывало так, что мы вроде не хотели, но у нас почему-то получилось. Иногда и судьба может улыбнуться нам таким вот образом. Ну, или наоборот, ухмыльнуться.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас вторник, 21 июля. Утро потребует компромиссов. Надо ловить момент, чтобы завершить начатое и выбросить из жизни все ненужное. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговоров. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению, сегодня работа будет приносить вам удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам. Включайте логику, извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучивать. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но зато дарят радость. Весы, вам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно аргументировать ее. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Козероги, настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. И, наконец, рыбы. События сегодняшнего дня помогут вам, даже если на первый взгляд они вам кажутся негативными. Исключительно позитивного дня всем знаком зодиака.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот говорят, время лечит. И как же это аптеки до сих пор не додумались продавать его нам в бутылочках с надписью «Лучшее лекарство». Открыл одну-другую вечерком, подлечился, и утром ты уже как огурец. Но если что, летняя смена отшлифует до идеального состояния души. Отличная музыка нам в помощь, это мистер Живаго. Далее на Ретро-ФМ веселые ребята, Роксет и новости, которые выйдут в эфир по расписанию аккурат в середине часа. 8.18, время московское, меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Наглядная история о том, что бывает, когда любовная страсть сталкивается со здравым смыслом и логикой. Что из этого получается? Да, получается так, что эмоции и чувства зачастую заглушают голос разума. Вспоминайте, друзья, у вас же тоже такое бывало. Хотя бы раз в жизни. Возможно, еще будет. Группа «Роксет» в летней смене на «Ретро-ФМ». В 8:30 в Москве. Голос утренних новостей на Ретро-ФМ сейчас услышим. Вадим Ривман уже у микрофона.
1: Обязательно прочитаю их. Доброе утро. Итак, с 1 января следующего года вступит в силу обновленный перечень медикаментов для бригад скорой помощи. Он утвержден Минздравом России. В список войдут новые препараты и средства. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на документ. В частности, в стандартный набор для бригад скорой войдет препарат Эсмолол, предназначен для экстренного снижения артериального давления и частоты сердечных сокращений. Обновленные требования к наполнению медицинских укладок сформированы на основе практического опыта применения препаратов и с учетом рекомендаций профессионального врачебного сообщества. Мошенники нашли новый способ заставить россиян поверить, что их аккаунт на госуслугах взломан. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов в сфере фрод-инцидентов. Злоумышленники отправляют ссылку на поддельный сайт, копирующий госуслуги. Пользователь видит уведомление о взломе, подозрительная активность, неизвестный вход, срочно подтвердить личность. В реальности никакого взлома нет. Как отмечают эксперты, человек в этот момент думает не о том, настоящий ли сайт, а о том, как быстрее вернуть контроль. На поддельной странице указан номер службы поддержки. Пользователь сам звонит мошенникам, которые просят назвать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Свинина в России подешевела почти на 2%. С января по июнь этого года до 392 рублей за килограмм. Подсчеты сделала РИА Новости, опираясь на данные Росстата. Эксперты полагают, что спад стоимости связан со значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска. 5 маленьких чашек кофе в день признали безопасным. Употребление до 400 мл кофе в день не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и других сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. К такому выводу пришли ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца. Они проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения. В дополнение к этому исследователи обнаружили, что риск развития диабета, а также нарушения сердечного ритма несколько снижался при употреблении кофе. И еще курсы валют: доллар 78.32, евро 89.55, а далее Олег Орлов и музыка Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Чувство меры – великая вещь, но оно, как правило, быстро заканчивается. Некоторые герои фильма про Ивана Васильевича, меняющего профессию, подтвердят. Музыкальная тема из этой картины как раз звучит в нашем эфире. 8:35 в столице. Это «Летняя смена» на «Ретро-ФМ». Минутки через три в нашем эфире. Бонни М, Игорь Николаев и Джо Кокер.
1: «Летний день» начинается с «Летней смены» на «Ретро-ФМ».

Говорят, чтобы выработать привычку, нужен 21 день. Не знаю, как у вас, друзья, лично я привыкаю не работать уже на второй день отпуска. А вот на второй день после выхода из отпуска еще, как правило, почему-то далек от того, чтобы всецело войти в рабочий график. Мысленно еще там, с героями этой песни, которые наслаждаются своим отдыхом и которым прямо сейчас с удовольствием подпевают все те, кто продолжает отдыхать в эти июльские дни. Группа «Бонни М» в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех в столице Воли.

0: 8.48. В начале следующего часа не пропустите новости и гороскоп, а через несколько минут лучшие хиты Андрея Губина и Дитера Болина.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: акцентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Даешь зеленый свет новому утреннему часу. С вами летняя смена на Ретро FM в столице 9. Упал, отжался, подпрыгнул, подтянулся и пошел знакомить нас с новостями. Типичный утренний график Вадима Римана, он снова с нами.
1: Так и есть, подготовил, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Центробанк предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки. Ограничить доступ подростков к цифровым сервисам без согласия родителей, усыновителей или попечителей хотят ради борьбы с кибермошенниками и дропперами. Об этом сегодня пишет «Известия». Помимо прочего, инициатива снизилась риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных микроплатежах. Неработающим пенсионерам необходимо предоставить скидки на все услуги ЖКХ. Такую идею выдвинул замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать ситуации, когда владельцы больших квартир полностью освобождаются от оплаты. Особое внимание необходимо уделить пенсионерам, проживающим в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у жителей многоквартирных домов. Сам механизм субсидий и скидок на ЖКХ должен быть установлен на федеральном уровне. Общественники уверены, что такая мера поможет сохранить население малых городов и деревень, так как многие пожилые люди вынуждены переезжать в крупные города из-за высоких затрат на содержание жилья. Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку. А об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Мошенники публикуют на бесплатных площадках и в соцсетях фальшивые вакансии, маскируясь под HR-департаменты крупных известных корпораций. Соискателям предлагают при этом невероятно привлекательные условия, но в процессе оформления документов у подавшего студента выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты. Ну и напоследок о необычной истории, которая произошла в Великобритании. Вернувшись из поездки, англичанка обнаружила в собственной ванной комнате весьма неожиданного соседа. Голубь облюбовал для гнезда косметичку хозяйки. Она стояла на полке в ванной. Сначала женщина обратила внимание на разбросанные по полу ветки и листья, ну а потом заметила и саму птицу. Выяснилось, что пернатая гостья не просто обосновалась в непривычном месте, но успела отложить два яйца. Перед отъездом женщина оставила окно в ванной приоткрытым. Сейчас между хозяйкой и птицей, как сообщается, наладился контакт. Голубка спокойно высиживает яйца, пока англичанка пользуется своей ванной комнатой. Вот такая история, Олег.
0: Дом там, где сердце. У голубя, да. Точнее, у голубки, может, просто душа лежит в косметике.
1: Ну, добрая, конечно, англичанка, так что как-то они будут существовать вместе. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.55. А с вами остается Олег Орлов и любимые песни на Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.

0: еще хорошей летней погоды месяца на полтора, а то оглянуться не успеем, друзья, как лето возьмет, да и закончится, как всегда, на самом интересном месте. И останется лишь вспоминать его самые интересные яркие моменты. Пусть их будет как можно больше, как и отличных песен, что звучат в эфире Ретро-ФМ. Леонид Агутин в летней смене в 9 часов и почти уже 10 минут по московскому времени. Ну а далее послушаем гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: На календаре 21 июля, вторник. Утро сегодняшнего дня потребует компромиссов. Надо ловить момент, чтобы завершить начатое и выбросить из жизни все ненужное. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговоров. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению, сегодня работа будет приносить вам удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам, включайте логику и извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний. Обдумывайте ответы перед тем, как их озвучить. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но зато дарят радость. Весам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно ее аргументировать. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Для козерогов настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. Рыбы, события сегодняшнего дня помогут вам, даже если на первый взгляд они вам покажутся негативными. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Группа Earth, Wind and Fire, «Земля, ветер, огонь» с песней, ну, по сути, зовущей в дорогу. С песней о чудесной стране под названием «Буги-вуги». Ценители хорошего кино наверняка вспомнили, что слышали ее во многих известных картинах. Ну, а самую большую популярность в качестве саундтрека она получила благодаря французскому фильму «1+1» и мультфильму «Мадагаскар». Ну, под такие ритмы, уверен, все уже проснулись. Оставайтесь с нами, друзья, у нас есть все, чтобы любое утро сделать легче и добрее. Далее бодрить нас будут в летней смене на Ретро-ФМ доктор Албан, Жанна Агузарова и новый

0: новости в середине часа. 9:19. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Вопрос: в чем дело? Где утреннее шоу «Первая смена»? Отвечу: в творческой командировке, в круизе «Ретро-ФМ». Так что в эти июльские дни летняя смена старается, чтобы вас все радовало в вашей утренней жизни. Это Жанна Агузарова, группа «Браво», в столице 9.30. По желанию, чтобы все радовало в жизни, надеюсь, присоединятся и новости дня сегодняшнего, и Вадим Ривман, который нам их принес.
1: Как всегда, присоединяюсь. Доброе утро, привет. Итак, в России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, скажем, а затем лишить прав за один и тот же эпизод. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, то судья должен истребовать все материалы и вынести в результате единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает, как отмечается, от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее, отмечают эксперты. Два танкера, которые намеревались пройти через опасный южный коридор Ормузского пролива, подорвались на минах. Об этом заявили в корпусе стражи Исламской революции. Сообщается, что спасатели эвакуируют экипажи танкеров. Кроме того, в КСИР заявили об ударе по авиабазе США в Кувейте. Между тем, Центральное командование вооруженных сил США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану. Как говорится в заявлении, целями атак были военные командные центры, площадки запуска ракет, беспилотники, морские объекты и система ПВО. Устная часть войдет в ЕГЭ по гуманитарным предметам до 2030 года. Нововведение планируют внедрять постепенно. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В будущем году в нескольких регионах также начнут вводить практическую часть ЕГЭ по физике и химии. Такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет, после оценки оснащения школ и обсуждения результатов эксперимента. Теперь новости о круизе «Ретро-ФМ». Накануне вечером лайнер «Астория Гранде» покинул порт Стамбула, взял курс на греческий остров Родос. На сегодняшний день путешественники, победители суперигры «Круиз Ретро-ФМ» и их спутники проведут в море. Днем их ждет увлекательный квиз от «Ретро-ФМ» вечером. На борту лайнера состоится концерт знаменитого певца Александра Айвазова. Ну а ближе к полуночи все пассажиры на открытой палубе по традиции будут зажигать на вечеринке «Ретро-ФМ» под суперхиты нескольких десятилетий. Узнать больше о приключениях участников круиза «Ретро-ФМ» или посмотреть фото и видео этого увлекательного путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И еще курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.55. А далее Олег Орлов и музыка «Ретро-ФМ». Я желаю всем хорошего дня.

0: За умение притворяться, о котором поет Демис Русос на Ретро-ФМ, лет 10 назад можно было бы смело вручить Оскар одной 35-летней американке. На протяжении нескольких месяцев она ходила в школу, притворяясь 15-летним подростком. И ей ведь верили. Значит, на четвертом десятке выглядела изумительно хорошо. Вот так, друзья, кто ностальгирует по школьным годам, берите на вооружение. Может, кто-то захочет на уроках посидеть опять, причем не в качестве учителя. С вами «Летняя смена» на Ретро-ФМ. У нас есть много всего, что помогает проснуться в хорошем настроении. Отличные песни, например. Через несколько минут будем с удовольствием подпевать Юрию Антонову и Сандре в столице 9.37.
1: С новым летним утром. «Летняя смена» на Ретро-ФМ.

0: Кому карнавал в Париже, которому посвящена эта мелодия Дарио Джи, кому отпуск, а кому-то и вовсе уже давно летом наскучило отдыхать. Да-да, есть и такие. Как там у поэта Владимира Вишневского, обрыдло все, особенно Канары. Как бы то ни было, надеюсь, все вернутся из летних отпусков с хорошим настроением, полные сил и положительных эмоций. Ну а те, кто пока работает, трудятся с энтузиазмом под любимые песни, что звучат у нас здесь на Ретро-ФМ. 9.50. Одна в столице, далее в нашей летней смене Сиси Кетч и Владимир Высоцкий. А в начале нового часа будут новости и гороскоп. Я, Олег Орлов, желаю вам, друзья, отличного летнего настроения.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
14: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
19: Лучшая вещь

0: С такой музыкой это не утро, а сказка. Утро вторника встречаем вместе с летней сменой на Ретро FM. 10 часов в столице. А новости у нас какие? А ведущий новостей каков? Вадим Римман собственной персоной.
1: Как всегда, я в это время доброе утро о новостях рассказываю. Итак, число абитуриентов, подавших документы на поступление в российские высшие учебные заведения в рамках приемной кампании этого года уже превысило 1 100 000 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миноборнауки. По традиции, самыми популярными у поступающих стали такие направления подготовки, как информатика и вычислительная техника, педагогическое образование, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Приемная кампания продолжается. Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе по производству полимерных материалов, который расположен во Всеволожске. Об этом сообщает МАКС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ленинградской области. Площадь возгорания составляла почти 6 тысяч квадратных метров. Тушение осложнялось сильным ветром. О причинах возгорания в МЧС пока не сообщают. Ну а во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажки. Это привело к пожару, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Чиновник уточнил, что дрон влетел в квартиру на одном из верхних этажей здания. Жильцов в это время там не было. Предварительно никто не пострадал. При пожаре огонь распространился на 25 квадратов, но его уже локализовали и ликвидировали открытое горение. Свинина в России подешевела почти на 2% с января по июнь текущего года до 392 рублей за килограмм. Подсчеты сделала РИА Новости, опираясь на данные Росстата. Эксперты полагают, что спад стоимости связан со значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска. ФИДЕ рассмотрит снятие ограничений с Федерации шахмат России в сентябре этого года. Это произойдет в ходе конференции в Самарканде. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Он подчеркнул, что политизация спорта контрпродуктивна. Спорт должен служить инструментом для урегулирования конфликтных ситуаций, а не их эскалации. Ну и последнее. Найденную в секонд-хенде куртку легенды НБА продали аж за 90 тысяч долларов. Разминочная куртка баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс Уилта Чемберлена, в которой он выходил на финал НБА 1972 года, была куплена в обычном магазине подержанных вещей всего за 3 доллара. Счастливым обладателем стал 19-летний перекупщик одежды Куин Браун. Он нашел куртку в общей корзине с товарами. После того, как Браун опубликовал фото в соцсетях, с ним связались представители Сотби, предложили выставить лот на торги. Браун подтвердил подлинность куртки, сверив нашивку и размеры с архивными снимками. Вот так вот повезло, Олег.
0: Вот пацану. Так вот, да. Это вам не хухры-мухры. Секонд-хенд не экономия. Это искусство находить бриллианты в куче тряпок. Ну, как минимум, какие-нибудь стразы.
1: Да-да, куртки со стразами некоторых известных артистов. Надо будет зайти посмотреть. Ну, а я еще расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. Далее Олег Орлов и музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.

0: Гамариный писк, жара, июль. И аромат любви буквально витает в воздухе. Вот оно, лето со всеми его прелестями, радостями и мелкими недостатками. Ну а куда же без них? Надеюсь, правда, что комары во второй части лета нас не будут сильно беспокоить. А о плюсах и минусах сегодняшнего дня узнаем из гороскопа на Ретро-ФМ прямо сейчас. Этим снежным летом нет
1: любовь. Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 21 июля. Утро сегодняшнего дня потребует компромиссов. Надо ловить момент, чтобы завершить начатое и выбросить из жизни все ненужное. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид, так что не уходите от разговора. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению сегодня работа будет приносить вам удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам, включайте логику, извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучить. Девы, вспомните о своих талантах, которые пусть и не приносят денег, но зато дарят радость. Весам, нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно ее аргументировать. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным, то, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Для козерогов настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. Рыбы, события этого дня помогут вам, даже если на первый взгляд они кажутся негативными. Классного, позитивного вторника всем слушателям Ретро-ФМ, независимо от того, какой знак зодиака вы представляете.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Вот он, эталонный пример популярности всенародной любви. Ее альбомы были проданы тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. В 80-х годах она 6 раз возглавляла главный чарт США, хит-парад журнала Billboard. Пола Абдул.

0: в летней смене на Ретро-ФМ. 10.19 в Москве. Уже скоро готовимся подпевать Владимиру Преснякову и Софи Алекс-Бестер. Ну а в середине часа не забудем послушать новости. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вторника!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Зажигательный танцевальный хит певицы Софи Эликс Бэкстер в летней смене на Ретро FM. Уверен, многих он сподвиг на то, чтобы встать с насиженного места и немного потанцевать. Движение – жизнь, друзья! Половина 11 в Москве. Вадим Ривман тоже весь в движении. Пришел рассказать нам последние новости.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, Центробанк предложил запретить несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 оформлять электронные кошельки. Ограничить доступ подростков к цифровым сервисам без согласия родителей, усыновителей или попечителей хотят ради борьбы с кибермошенниками и дропперами, пишет «Известия». Такая инициатива входит в проект третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Помимо прочего, инициатива снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных микроплатежах. Ситуация с лесными пожарами обостряется в Красноярском крае и в Томской области. По данным авиалесоохраны, в двух регионах полыхает около 100 тысяч гектаров. Все это в труднодоступной местности, там действует режим чрезвычайной ситуации. А на Урале новый штормовой удар в Свердловской области с корнем вырывает деревья. Не останавливаются ливни, предупреждения о возможных подтоплениях в Первоуральске. Грозы и ветер придут в центральные регионы. Станет прохладнее, например, в столице температура 20-25 градусов. Неработающим пенсионерам необходимо предоставить скидки на все услуги ЖКХ. Такую идею выдвинул замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, льготу следует рассчитывать пропорционально площади жилья, чтобы избежать ситуации, когда владельцы больших квартир полностью освобождаются от оплаты. Особое внимание необходимо уделить пенсионерам, проживающим в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у жителей многоквартирных домов. Сам механизм субсидии и скидок на ЖКХ должен быть установлен на федеральном уровне. Общественник уверен, что такая мера поможет сохранить население малых городов и деревень. ФИФА намерена провести расследование поведения сборной Аргентины после финального свистка финала чемпионата мира. Поводом для дисциплинарного разбирательства послужили несколько инцидентов с участием аргентинцев. Так, Леандро Передос уже после матча получил красную за агрессивное поведение. Он сбил с ног испанца Эрика Гарсию, а когда тот попытался встать, схватил Гарсию за шею. Другой игрок сборной Аргентины Ноэль Малина попытался сбить с ног Родри, когда испанцы праздновали победу. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. А далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: А и до ведущего в летней смене на Ретро-ФМ со своей сказочно красивой песней. Кстати, известный сказочник Ханс Христиан Андерсен не мог грамотно написать практически ни одного слова. Но неграмотность не мешала его таланту сочинять истории, какие сказки выходили из-под его пера, а по факту из-под пера тех, кто корректировал его тексты. 10:37. В столице через несколько минут прикоснемся к еще одной сказке. Я о круизе Ретро-ФМ, участники которого накануне провели очень насыщенный день в Стамбуле. Ведущие утреннего шоу «Первая смена» Саша Светлов и Рита Субботина расскажут нам о планах отдыхающих на сегодняшний день. Не переключайтесь.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро, это первая смена, Саша и Рита.
2: Всем приветики!
1: Со скоростью 15 морских узлов лайнер Астория Гранде продолжает свой путь к греческим берегам. Ну а мы приближаемся к самой главной, волнительной части круиза Ретро-ФМ. Сегодня состоится первый концерт звезды Ретро-ФМ Александра Айвазова.
2: Так, лилии для лилии уже сорваны, аппаратура настроена, наряды наглажены.
1: Ну, до этого днем для всех гостей Астория Гранде мы устроим музыкальный квиз по лучшим хитам Ретро-ФМ.
2: Я ставлю на наших победителей. Уверена, они покажут класс и докажут, что они настоящие знатоки музыки.
1: Следующий дайджест уже вечером. Не пропустите.
2: Круиз Ретро-ФМ продолжается.
0: Круиз Ретро-ФМ.

0: прекрасно понимаю тех, кто не высыпается по будням и даже не может понять, почему. То ли ночи слишком короткие, ну, лето как-никак, то ли мы так быстро спим, как там у Высоцкого, эх, чуть помедленнее. А между тем уже 10:49 в столице. Приветствую всех, кого сегодня благополучно разбудила и зарядила положительными эмоциями летняя смена на Ретро-ФМ. Всем желаю хорошего дня, прощаюсь до завтра. Искренне ваш Олег Орлов. Ну а в следующем часе встречайте Юрия Гурьянова.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: 21.07. Это число сегодняшнее, не пугайтесь, а время всего 11. Ретро, ретро FM. Ну и прямо сейчас будут новости с Дмитрием Королевым. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Верховный суд разрешил водителям показывать ОСАГО с телефона. В постановлении инстанции говорится, что гражданам не нужно возить с собой распечатку электронного полиса. Это больше не считается нарушением. Действующую страховку можно показать инспектору на телефоне, передает ТАСС. Поводом для решения стало дело водителя из Свердловской области. Его оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса, хотя электронная страховка была действующей. Верховный суд полностью отменил этот штраф и постановил, что сам факт наличия полиса в общей базе важнее любой распечатки. Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. Соответствующие поправки уже внесены в земельный кодекс. Благодаря этому возможностью оформить имущество смогут воспользоваться еще сотни тысяч человек. Они получат право провести свое имущество в официальную собственность, защитить его от сноса и распоряжаться по собственному усмотрению. Действие программы распространяется исключительно на одноэтажные гаражи, возведенные до 2004 года. В России рекордно вырос разрыв между зарплатами в регионах. По данным газеты «Известия», самые высокие средние заработки сейчас на Чукотке – 251 тысяча рублей в месяц. Самые низкие – в Ингушетии – 47,5. Эксперты объясняют разницу особенностями экономики регионов. Так, на севере и Дальнем Востоке много добывающих предприятий, а в регионах с более низкими доходами преобладают сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетные организации. Прививки против пневмокока и гриппа помогают снизить риск инфекционных заболеваний, что может продлевать жизнь пожилым людям. С таким заявлением выступила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, вакцины замедляют процессы старения, потому что любой инфекционный процесс – это синдром воспаления, а любое воспаление ускоряет процесс старения. Так Ткачева подчеркнула, что вакцинацию сейчас рассматривают как один из элементов геропротекции. Аргентинский футболист Лионель Месси сообщил своим партнерам по сборной, что матч против Испании на чемпионате мира стал для него последним в составе национальной команды. В активе аргентинца звание чемпиона мира, 2 серебряные медали мировых первенств, олимпийское золото и 2 Кубка Америки. Месси является рекордсменом по количеству золотых мячей. Их у него 8. И о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

11 часов и 18 минут московское время. Юрий Антонов и заветное слово на букву Ж. Жизнь называется. А вы что подумали? Да ладно, я знаю, что вы плохого не подумали. Я тоже не подумал, если честно. Я больше других приличных слов-то не помню. Жизнь, да, все прекрасно. Ноже. Дальше продолжать не будем. Продолжать будем слушать музыку классную. Здесь в эфире очень скоро Хулио Иглесиас, блестящие, группа Роксет и много чего еще прозвучит уже в самое ближайшее время. Сегодня вторник, между прочим, 21 июля. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.

Друзья, вы знали, что Альбано, ну, нет такого имени в Италии. Точнее, не было, пока нашего замечательного сеньора Каризи таким образом не назвал отец. А дело в том, что он служил в Албании, вот отсюда и появился замечательный человек, замечательный музыкант, маэстро Альбано, ну и, конечно, Рамина Пауэр. Один из самых романтичных дуэтов в истории музыки. А, между прочим, я рассказывал об Альбано и Рамине Пауэр в программе «Ю», которая выходит в эфир по субботам здесь, на Ретро-ФМ. Так что, если что, в подкастах. Если вдруг что-то пропустили, там много разных интересных выпусков про любимых артистов. Заходите либо на сайт retrofm.ru, либо в мобильное приложение, ну и в группе ВКонтакте. Официальная Ретро-ФМ тоже есть. Все подкасты, все записи, которые когда-либо выходили в эфир программы «Ю».

0: как это, непереводимая игра слов и выражений, которые с чистой совестью, не нарушая законов никаких, можно произносить даже в прямом эфире Retro FM. И ничего тебе за это не будет. Ну вот смотрите, давайте проведем эксперимент. Я сейчас прямо скажу эти слова. Джоби, джоба. И все, и чего, и все нормально. Никто не возмущается. И их, на самом деле, больше того даже придумали для того, чтобы нести позитив в массы. Что мы и продолжим делать все вместе. Ну, как минимум, обмениваться позитивом. Как там, молекулами позитива, флюидами позитива. В общем, нужно и подчеркнуть, можно сразу все подчеркнуть. Музыка классная. Продолжит звучать здесь в эфире Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас, напомню, вторник, 21 июля.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч

0: рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Москве полдень. Ну, это как бы экватор суток.
1: А я-то думаю, что так жарко, что так тепло. Понятно.
0: Далее об актуальном. Новости принес Дмитрий Королев. Дим, привет.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России необходимо стимулировать спрос на отечественную продукцию. Это отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства сегодня провел встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. Также следует активнее поддерживать создание импортозамещающих производств и повышение конкурентоспособности.

отечественной продукции. Он отметил, что ФРП является важным инструментом развития, который помогает формировать современное высокотехнологичное производство в России. Россиянам разрешили ездить в Китай без виз до конца 2027 года. Находиться там можно до 30 дней. Ранее такой режим действовал до середины сентября этого года. Ну а накануне Россия продлила безвиз на год для граждан Китая. В МИД КНР подчеркнули, что взаимное решение укрепит дружбу между странами и упростит поездки граждан. Индонезия планирует построить на своей территории космодром в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил посол нашей страны в азиатском государстве Сергей Толчонов. Дипломат отметил, что индонезийский лидер Прабабо Субианто уже подписал соответствующий указ. Также посол выразил уверенность, что Москва будет первой, с кем Джакарта начнет переговоры по атомной тематике. В Никарагуа больше не будут проводить выборы. Об этом сообщил действующий глава страны Даниэль Ортега. Он занимал пост президента с 79 по 90 год. Вновь был избран в 2007 и с тех пор удерживает власть. Ортега значительно укрепил контроль, проводя серию конституционных реформ. Среди них назначение его жены сопрезидентом. В результате супруги контролируют практически все государственные структуры, включая армию и судебную систему. В России снимут полнометражный фильм «Кот в сапогах». Работа запланирована на лето это и осень предстоящую. Главные роли исполнят Павел Деревянко, Александра Метелкин, Ида Галич, Артем Серебьеков, Ольга Сухарева и другие артисты. Сюжет развернется в современном мире. Герой по имени Андрей попытается спасти унаследованный театр с помощью постановки мюзикла с участием «Кота в сапогах». В фильме соединятся элементы сказки, семейного кино и музыкальные номера. И в завершении выпуска о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 78 рублей 32 копейки, единая европейская 89 рублей 55 копеек. В Москве 12 часов 3 минуты. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка.

Слушайте, каких только инструментов не наосваивал народный артист Александр Серов. И кларнет там нашелся, и фортепиано, и гитара, и саксофон. И, кстати говоря, многие из них он просто осваивал самостоятельно, включая фортепиано и виолончель. Ну вот, всем бы быть такими самоучками. Да, Александр Серов, нелегендарная Мадонна. Здесь в эфире Ретро-ФМ. 12 часов и 19 минут показывают наши студийные часы. Меня зовут Юрий Гурьянов. А мы, пожалуй, продолжим, наверное, да? Есть кто-нибудь, кто против наслаждаться красивой музыкой? Ну все, вижу, что все согласны.

Такая красота, конечно. Sting, Shape of My Heart на Retro FM. Вот мы не задумываемся порой, как мы слушаем прекрасное, любимое радио Retro FM, а многие уже опробовали на себе и вкусили все прелести нашего нового мобильного приложения, которое называется Radio Hub, потому что там, друзья мои, звучит тот же Sting гораздо лучше, чем где бы то ни было еще. Кроме шуток, между прочим, и любимые ведущие, и популярные шоу, и множество интернет-потоков, и все-то там есть. Radio Hub — приложение, которое можно скачать абсолютно в любом магазине приложений. Так что самое главное, что никаких регистраций, никаких заморочек. Скачал, установил, кнопулю нажал, и все. И дальше все это работает совершенно прекрасно. А дальше с нами, в том числе и в мобильном приложении, потому что мы замечательно, будет звучать «Army of Lovers», Виктор Салтыков и группа «Абба». 12:36 московское время.

0: Нет, я, конечно, понимаю, что мы применение своим ручкам шаловливым всегда найдем. Мало ли. Ну, вот здесь одна из инструкций, кстати, тоже довольно неплохая. Ну, что значит неплохая? Одна из лучших. Army of Lovers, Hands Up. Руки в известном направлении. И продолжаем веселиться. А кто нам, в конце концов, запретит? Ну и что, что вторник? Ну и что, что рабочая неделя продолжается? В конце-то концов. Можно и, вы знаете, особенно сейчас, в середине дня, сделать небольшой перерывчик, а может и... Сами решаем, насколько он будет большим. А помощники наши ближайшие музыкальные, Сиси Кетч, Юрий Антонов, вот, уже спешат на помощь в середине рабочего дня. Сегодня во вторник, 21 июля. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru.

0: Московское время 13 часов. Я считаю, надо продолжать. Погодите, здесь что-то важное должно было быть. А, точно, вспомнил новости. Не зря же Дмитрий Королев к нам пришел, чтобы все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Не зря приветствую, друзья. В регионах страны начали отменять чрезвычайные меры по продаже топлива. Так, власти Псковской области сегодня отменили введенную ранее систему чередования по четным и нечетным дням. Снижение ажиотажа на АЗС фиксируют также в регионах Поволжья, Воронежской, Орловской и других областях. В Крыму и Севастополе отменили отпуск бензина по QR-коду. Пока такая система сохраняется в Забайкальском крае. В России запретили дважды наказывать водителей за одно нарушение. Такой закон вступил в силу сегодня. Как пишет парламентская газета, теперь нельзя сначала выписать штраф, а потом лишить прав за тот же эпизод. Если по одному происшествию заведено несколько дел, суд должен

рассмотреть все материалы вместе и вынести одно решение. Если наказание уже назначили, его исполнение могут остановить до выяснения обстоятельств. Рыбоводческий союз в Армении организовал акцию протеста «Причина», в частности, закрытие рынка России. Манифестация проходит у здания правительства в Ереване. Глава объединения Гор Григорян заявил, что, несмотря на заверения армянских властей, европейский рынок для производителей республики недосягаем. По его словам, правительство начало реализацию двух программ поддержки, но они нереалистичны и пользы не принесут. Норвежские олени, которые ежегодно пересекают границу с Россией, впервые преодолели колючую проволоку и разбрелись по северным районам Мурманской области. А норвежские СМИ сообщили, что владельцы животных не могут получить визы, чтобы приехать и забрать их. Кстати, еще 2 года назад руководство российского заповедника направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей. Сумма претензий составила 47 миллионов норвежских крон. Переговоры по этому вопросу продолжаются. Невероятное путешествие по греческим островам устроила Ретро-ФМ для своих слушателей. Они проведут незабываемый отпуск на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранта» в компании ведущих любимой радиостанции, а также популярных артистов. Например, уже сегодня свои хиты исполнит популярный исполнитель Александр Айвазов. А затем состоится легендарная вечеринка Ретро-ФМ. Все подробности круиза можно будет узнать в эфире нашей радиостанции, на официальном сайте Ретро-ФМ и также в наших группах в соцсетях. И о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89,55. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Как? Вот спрашивается, ну как они так могли поступить? Я имею в виду зрителей, профессионалы из мира музыки тогда, в 82-м году в Сан-Ремо. Отдали этой песне только второе место. Это что вообще такое? Они что, не знали тогда, насколько это крутая композиция? Что это не какая-нибудь там песня непонятная, а самая настоящая легендарная «Феличита». Нет, я понимаю, что Альбана и Ромина Пауэр буквально там через пару лет приехали, все-таки заняли первое место с другой песней, но ну как же «Феличита», ну ладно. Мы это компенсируем нашей любовью слушательской здесь на Retro FM. И продолжим любить музыку других классных артистов, в том числе скоро Мадонна, Юритмикс здесь появится на Retro FM. Сегодня во вторник. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 21 минута. Ух ты, ничего себе, время летит.

Нет, я, конечно, понимаю, что все люди на Земле плюс-минус родственники. Ну, может быть, некоторые очень дальние, но тем не менее. Ну, вот, например, певица Мадонна, оказывается, имеет родственную связь с другой известной, очень известной исполнительницей Селин Дион. В общем, это даже удалось подтвердить генеалогически. Нашли, что у них был общий предок в 17 веке, некий французский плотник Захари Клутье. Ничего себе. Вот это, конечно, да. Вот это дела творятся. Но мы с вами тоже люди близкие, правда же? Ну, родственники практически. Или нет? Или как? Ну, не знаю. Давайте будем продолжать родниться с помощью музыки. Саманта Фокс очень скоро. Константин Никольский прямо здесь в эфире Ретро FM. 13 часов и 36 минут московское время.

0: 21 июля, вторник, день розетки сегодня отмечается. Поздравляем все розетки, так и тех, кто имеет отношение к их, ну, например, изготовлению. Ладно, допустим, день нездоровой пищи. О, нет, кто же день вредной пищи? Хотя, кого я обманываю? Да, давайте немножко все поздравимся. Всемирный день, так что, колли, да, порода собак. День пригласите инопланетянина жить с вами. Мне кажется, иногда инопланетяне ближе, чем мы думаем. Ну, вот мне кажется, у меня сосед инопланетянин. Не может нормальный землянин столько стучать круглосуточно. Так, и еще сегодня день Или. Слово Или. Замечательный праздник, конечно. Ну, то есть можно по отношению к Феличте, например, сказать. Да, она или будет, или... будет. Все важные поводы для Феличты готовы. Можно еще придумать, если вдруг у кого-то какое-то торжество. Обращайтесь обязательно меньше, чем через 10 минут. Уже через 9 минут здесь в эфире Ретро FM. Счастливый час. Передавать, поздравлять все туда, все Феличту. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

Именно так. Приветы, поздравления, пожелания и много других теплых, приятных слов. Конечно, все это будет красивый музыкальный аккомпанемент. Ну, все как мы любим, на самом деле. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте вспоминать важное. Давайте вместе это делать. Телефон 495-23-24-88-3. СМС номер 5533. В начале сообщения пишем, что... Все правильно. Ретро-ФМ. Вот, есть еще кнопка на сайте, сайт retrofm.ru. Раздел называется «Филичта», там очень удобная форма для отправки сообщений в эфиры. Канал RetroFM в Максе, конечно, на который надо подписаться быстренько. Можете, кстати, и медленно подписаться, но лучше быстро, потому что иначе не успеете отправить сообщение, а лучше, как я и говорю,

делать это в самом начале величины, потому что потом бывают случаи, ну, науке известны случаи, когда некоторые сообщения не успевали оказываться в эфире. Вот, поэтому есть повод, на самом деле, поторопиться.

0: Это группа Pet Shop Boys. It's a sin.
1: It's a dodge. Еще можно. Ладно, все. Дальше давать серьезное сообщение. Привет, Retro FM. Поздравьте, пожалуйста, Валентину с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, счастья, любви, чтобы жизнь была наполнена только приятными впечатлениями. Мечты сбывались, а желания исполнялись. Быть и оставаться самым ярким цветочком, с блеском в глазах и улыбкой на устах. Тигина Валентина, это ее поздравляли. Поселок Львовский, город Подольск. А Эдуард позаботился обо всем, между прочим. Наш слушатель. Хочу передать привет моему близкому брату Данилу. Желаю ему всего самого наилучшего. Будь здоров. А это от кого? Я не вижу, потому что не подписано. Ну и ладно тогда. Ивановна... А, подожди. Так. Анна Игоревна Ивановна. Ну так написано. Вот. Засмущали. Так, привет, Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою мамулю Ленусю. Желаю ей самого наилучшего, чтобы ее желания сбывались, и чтобы ремонт поскорее закончился от ее любимой дочки... Они, да, все это для Елены. Так, погодите, вот еще сообщение. Хочу передать привет своей любимой жене Арине. Очень ее люблю. От Алексея. Дарья хочет передать привет Артемию, который работает, не покладая рук, и пожелать ему сил и хорошего настроения. Ну, если хотите, то передавайте, Дарья. Мы поспособствуем. Так, будем считать, что дело сделано. Поздравьте, пожалуйста, мою дорогую маму с днем рождения, Валентину Новосад. Я желаю ей оставаться такой же красивой и харизматичной. Мы ее очень любим. Ее дочка Амалия. Ну и вот еще здравствуйте, любимое радио и любимый ведущий. Так, погодите, других ведущих пока что вокруг не обнаруживаю, значит, буду я любимым ведущим сейчас. Так, передайте, пожалуйста, привет моей второй половине, Диме. Жду его на даче купаться в бассейне. Слушайте, Ретро-ФМ, Алина из Воронежа. Вот это план, вот это я понимаю.
2: Отправляйте смс на номер 5.

0: нас тут тоже пикало, пикало, пикало и пришла. СМС-ка. Например, вот от кого? Сейчас попробуем отследить. А я не знаю, от кого. Давайте почитаем. Здравствуйте, любимое радио. Мы привет родственникам в город Липецк. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения Светлану Владимировну Викулову. Желаю Светлане всего наилучшего, крепкого здоровья, успехов в работе и во всех добрых делах. Свердловская область, город Краснотуринск, улица Парковая, 2. 21.07.2026. А, это сегодняшняя дата, вот надо было сегодня прочитать. Все, я правильно сделал? Так, большой привет всем татарстанцам и любимому ретро-ФМ. Не забывайте греться на солнышке и в объятиях любимых. Это Дина из Казани. Какое правильное замечание. Так, из Ярославля Елизавета Мельникова пишет. Передаю привет из столицы Золотого Кольца, города Ярославля. Поздравляю своего мужа с 35-летием. Женя, будь самым счастливым. Люблю тебя. Твоя Ли. Так, Вадим Кудряшов нам пишет. Передаю привет коллегам-инженерам из Русклимата. Я вторую неделю уже прогуливаю работу. Вот такой вот я загульный. И знаете, мне кажется, в эти минуты работодатель тоже сидит, потирая руки, говорит, уже за две недели не надо платить зарплату Вадиму Кудряшову. Ну, как вариант.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ли, тоже Филичтем, Love Me Tender, знаменитая песня, знаменитый хит. Добрый день, большой привет, передаю главному бухгалтеру Ольге. Желаю, чтобы все цифры сошлись. Это Екатерина. Так, здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу передать привет мужу Диме. Он сейчас на уборочной в полях. Пожелать ему хорошего дня. Очень сильно его люблю. Не подписано. Передаем привет родителям, которые сейчас работают, пока мы тусим в деревне. Любим вас, Даша, Маша и Миша. Так, и еще. Передаю привет моей доченьке, принцессе Амирочке. Когда сделаешь уроки, пойдем гулять в парк. О, теперь мы знаем все ваши планы. Ну, не знаем, правда, вашего имени, но зато знаем, что вы собираетесь делать. Это Филичитам на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Так, стараемся сильно не мешать Game Wild. Но, тем не менее, нам же тоже надо сообщение прочитать, правильно? Вот, давайте приступим. Добрый день. Хочу передать привет городу Рубцовску, а в частности своей сестре Кобзеве Татьяне. Она очень любит вашу волну. И хочет пожелать всем прекрасного вечера, Анна. Ну, где-то уже вечер. Александр Ложкин. Привет всем. Саня Ложкин на связи. Всем хорошей недели. Хотя можно пожелать хорошей среды заранее. А зачем? Ну ладно, ну в принципе можно. Давайте, что там еще у нас остается-то? Четверг, потом пятница, суббота. Воскресенье, в конце концов. Пусть все будут хорошими, пусть все будут лучшими. Я имею в виду и дни недели, да и нас с вами. А хотя мы и так хорошие, ладно, лучшие. Марина, добрый день. Феличита, передаю большой привет из Анапы своей подруге Касторной Наталье Яковлевне. И город Иваново, подруга, у нас тут море и солнце. Скоро буду. Привет от Марии Краблевой. Лариса пишет. Добрый день. Передайте привет моим любимым сестренкам Ирине и Кате и дочь Сашеньке от любящей их искренне сестры и мамы Ларисы. Дивногорск, Красноярский край, город на реке Енисей. Наталья Малышева следующая. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Сегодня у меня день рождения. Ух ты, ничего себе. Так, мы вас поздравляем. Вот, поздравьте меня, пожалуйста. Ну, я как прям чувствовал, что вы это спросите. И передайте привет моим гостям, сестре Марине, мужу Николаю Ромычу, с уважением, Наталья. Наталья, с днем рождения вас. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Я тут целыми днями с вашим радио, в наушниках, за делами. Без первой смены как-то пусто на душе. Очень скучаю. Пусть Саша и Рита хорошенько отдохнут, но возвращайтесь поскорее. Нам вас не хватает. Огромный привет всей команде от Галины из Ростова-на-Дону. Очень люблю ваше радио. Ничего-ничего, вернуться обязательно. Же надо тоже отдохнуть. Всего сейчас к сентябрю. Все будут в сборе. Так, Галина пишет. Добрый день, любимые Ретро-ФМ ведущие. Хочу передать привет своей доченьке Наталье, зять Карену и любимому внучку Альберту. 16 июля их семье исполнилось 10 лет. Маленький юбилей. Хочу пожелать их семье всего наилучшего. Также привет сыночку Даниилу и его девушке Дарье. Они сейчас отдыхают в Дубае. Ставрополь, Ершова, Галина. Так, и давайте от Ольги еще Ретро-ФМ. Ольга, москвичка. Хочу поздравить Дмитрия и всех сотрудников ЦКБ с днем нездоровой пищи. Пусть все, что обычно под запретом, сегодня будет в топе меню. И не будет никаких угрызений совести. Вот приятно, когда кто-то вот еще это поддерживает. Да, хотя, казалось бы, ну, можно по-разному думать про эту вот самую вредную еду. Ну вот, давайте хотя бы сегодня... Это будет санкционировано в хорошем смысле этого слова.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

А у меня сегодня день рождения. Нет, в смысле, не у меня день рождения, нет, у Ярослава. Ярослав — это наш слушатель. Поздравляю себя, желаю себе самого наилучшего. Ярослав, а можно мы примажемся и тоже пожелаем и поздравим? А я слышу, что вы разрешили. Вот прямо слышу. Да, так что присоединяемся, конечно. С днем рождения. Татьяна Маевская пишет. Юрий, добрый день. Сегодня отмечаем день рождения. Моя коллега по бывшей работе иномарко Надежда Карипанова. Она очень добрая, отзывчивая. Прекрасный человек. Хочу, чтобы ей всегда и во всем везло. Замечательного настроения в этот день и всегда. И просто женского счастья. Татьяна, город Омск. Так, есть еще. О, Сергей Бурачек пишет нам. Добрый день. Насобирали грибов, сидим на даче, чистим. Вот оно, счастье. Всем добра. Сергей из Иркутска. Ну, Сергей, давайте как следует вычищайте свое счастье.

Бананарама, I want you back. Кстати говоря, давно хотел вам уже объяснить, рассказать, поделиться, так сказать, знанием. Вы знали, что такое бананарама, друзья? Нет? Сейчас рассказываю. Бананарама — это на самом деле то же самое, что и банана, только еще туда раму. Добавляем, и все. И получается бананарама. Вот такие секретики. Как вам такое? Ладно. Продолжаем филичту. Татьяна пишет: привет, любимое радио, привет ведущему. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Альфреду. Он сейчас готовит шашлык моим детям и внукам. Спасибо. К вам захотелось, если честно. Так, этим была вызвана пауза. Так, Павел, хочу передать привет Ольге Лукониной из Москвы. Ивлен пишет: привет, Филичта и мое любимое радио Ретро-ФМ. Привет, хочу передать маме, ее зовут Ирина, и меня, Алексей, это мой самый любимый человек. Ну, так, Ольчик пишет: город Челябинск, милый мой металлург Кочергин.

0: Николай, сила города, я горжусь тобой. Я люблю тебя, твоя милая. Всем привет, всем любви. Это Ольчик, да? И еще Анжелика тоже сочинила, написала. Добрый день, любимая радиостанция и любимая передача. Хочу передать привет мужу Алексею. Он сейчас на работе, но всегда слушает вас. Пусть его день сложится легко и позитивно. И еще хочу передать привет нашему сыну Константину. Он проходит срочную службу. Бывает, что и они слушают вас. Анжелика, город Москва. Какие же они молодцы.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: позади.
1: Ну, почему все? Не все позади. И позади, конечно, есть хорошие. Ну, и мы вообще со всех сторон. И спереди, и за... Хороши, друзья, откуда ни посмотри. Так что не только, знаете. Так, прошу передать привет двум работникам склада Сергею Воронцову и Алексею Жнивину. И пожелать им удачного боя на предстоящем турнире. Сергей Сызрани поздравляет своего помощника по работе Александра с прошедшей свадьбой. Теперь он женат. Желаю ему, чтобы это было на всю жизнь. Хорошее пожелание, правильное. Добрый день, любимое радио. Поздравляю себя, любимую, с днем рождения. Поставьте веселую праздничную песню. А еще передайте большой привет городу Егорьевску Московской области и городу Михайловску Ставропольского края. Так, а как вас зовут, чтобы вас с днем рождения поздравить? Я не знаю. Ну, вы будете тогда просто сегодня именинницей. Всего вам самого-самого. Всем ребятам из службы СВ ВРГРУ России здоровья и удачи. Работайте, ребята, Россия у нас одна, другой не будет. Это пишет Николай. Это правда. Я тут целыми днями с вашим радио в наушниках, за делами. Кто же нам это пишет? Это Галина из Ростова-на-Дону. Так, Галин, вы уже второй раз во все... Так, во все, как это называется, во все наши мессенджеры. Давайте так, приличное слово вспомнил, наконец-то написали. Да-да-да, Галин, спасибо, что с нами. Добрый день, команде Ретро FM. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Соколову Алексею из Звери. Люблю его сильно, хочется его порадовать и удивить. Так, привет из Челябинска, Ретро FM. Прошу поставить Луи Армстронга для моего друга из Москвы, Артем. Артем... Ну, как-нибудь. Сейчас тут уже другие хорошие песни приготовлены. Привет, любимое радио. На работе мы слушаем только вас, чего мои коллеги немного нервничают. Здрасте, пожалуйста. Это что это значит? Это как это они нервничают? Ну, я им сказал, что будет только ретро-ФМ. Хочу передать моим коллегам привет. Швейный цех Мия Джия, город Белгород. Светлана, мы сильные. И что, ваши коллеги, я не знаю, когда они уже приучатся к нормальной музыке? Давайте... Я знаю, что вы на нашей стороне, так что давайте вместе будем это делать. Приучать, в смысле. Игорь, Ниночке Крупениной из Севастополя желаю мира, здоровья, любви и удачи. Миллион поцелуев. Игорь из Луганска.
2: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

Так, еще парочку сообщений успеваем. Поздравляем самую замечательную жену, маму, бабушку Самсонову Ирину из города Сальск, Ростовской области. Только не указано с чем, но, наверное, с днем рождения. Пусть твое сердце всегда будет согрето любовью близких, а душа наполнена светом и гармонией. Береги себя, наша родная. Это для Ирины Самсоновой. И вот еще одно. Здравствуйте, Юрочка Гурьянов. Оксана пишет. Хочу передать привет всем, кто отмечает сегодняшние праздники. День нездоровой пищи. Это мой праздник. День Колли. У меня была такая собака Мирта. День розетки. Мой свекр электрик. Как вы ловко, Оксан. Ко всем праздникам пристроились понемногу. А может и помногу. Наш человек. Все, друзья, Филичтан на этом завершена. Завтра обязательно вернется по расписанию. Через пару-тройку минут встречаем Антона Веселова. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я тоже завтра вернусь. Пока.

0: 15.01 в столице на Ретро ФМ. Впереди Том Джонс, лейтбэк, ансамбль «Добрые молодцы». Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. На топливном рынке грядут серьезные изменения. В первую очередь они затронут цены и вопрос поставок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит ТАСС. Тем временем, как заявил вице-премьер Александр Новак, после мер, принятых правительством, рынок топлива в России начал частично стабилизироваться. В регионах страны начали отменять чрезвычайные меры по продаже бензина. Новую семейную налоговую выплату назначили более 1 миллиону родителей в России, которые воспитывают свыше 2 200 000 детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, новая мера поддержки появилась с 1 июня. На подачу заявления есть 4 месяца. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие 2 и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Госдума продлила действие программы «Гаражная амнистия» до 31 года. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Он уточнил, воспользоваться условиями амнистии теперь смогут не только члены гаражных кооперативов, но и участники иных объединений граждан. Для удобства россиян перечень необходимых документов для оформления земли под постройками был сокращен, а сопутствующие бюрократические процедуры упрощены. Испания готовится к новой волне жары. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время как минимум в 7 регионах максимальные температуры достигнут 41 градуса Цельсия. Объявлен оранжевый уровень опасности. Небывалая жара накроет и Турцию. Уже в предстоящую среду в Анталии ожидается плюс 52 градуса. Жителей и туристов призывают избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать особую осторожность при обращении с огнем. Ну а вот где сейчас по-настоящему комфортно, так это на борту круизного лайнера «Астория Гранта». Эти

дни он путешествует по Черному и Средиземному морям. На его борту в том числе и слушатели Ретро-ФМ. Радиостанция устроила для них невероятное путешествие. В компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», а также популярных артистов, они познакомятся с несколькими греческими островами. Например, завтра их ожидает Родос. Узнать больше о приключениях участников круиза Ретро-ФМ или посмотреть фото и видео этого увлекательного путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. И о валюте на этот вторник: доллар 78.32, евро 89 рублей 55 копеек. Пока все, а далее встречайте, Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

Ну, если вам когда-нибудь, не дай бог, конечно, но все же позвонит Атлантида, как это случилось с Modern Talking, знаете, друзья, вам пора в отпуск. Atlantis is calling. Это Modern Talking на Retro FM. 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас Смоки, Жанна Фриски и Фредди Меркьюри. Уже совсем скоро.

Самая популярная поговорка этого лета, знаете, как, друзья, звучит? Работа, работа, впереди на Федота, а с Федота на Панкрата, а ко мне их зарплата. Эх, золотые слова. Да, это Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас группа Балтимора, Крис Ри и песни с «Кавказской пленницы» в Москве. 15 часов и 36 минут.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких

Зуля мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: в наборе к этой песне хорошо бы еще пальмочку 3 метра, не больше, и связку бананов. Тогда можно полностью раствориться в образе Тарзана. Друзья, вы слушаете Ретро FM в Москве 15:49. Меня зовут Антон Веселов. Уже совсем скоро у нас квартет Битлз и Виктор Салтыков.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: в Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди группа Тото, Андрей Губин и Трио Джой. Ну а в начале часа традиционно новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. ФАС возбудил 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников топливного рынка по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Кроме этого, было выдано 38 предупреждений. ФАС также анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте, включая поставки для аграриев. В Удмуртии компанию «Петросервис» обязали снизить цены на дизтопливо. Также на контроле находится обращение сельхозпроизводителей из Липецкой, Новосибирской областей и Коми. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал стимулировать спрос на российскую продукцию. Необходима поддержка в импортозамещающем производстве и инвестпроектах в обрабатывающих отраслях с высокой добавленной стоимостью. Фонд развития промышленности помогает формировать высокотехнологичные производства через льготное финансирование и экспертизу проектов. Глава правительства напомнил о задаче укрепления технологического и промышленного суверенитета, поставленной президентом. Правительство создаст постоянную подкомиссию по вопросам развития цифровых платформ для выработки стратегических подходов к регулированию платформенной экономики. В нее войдут представители федеральных органов власти. Закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября. Он затронет 12 крупных платформ, включая маркетплейсы, сервисы по доставке еды и магазин одежды. Список может быть расширен, и регулирование будет адаптироваться под быстрое развитие отрасли. Сегодня лайнер «Астория Гранде» покинул Стамбул и взял курс на греческий остров Родос. Участники круиза «Ретро-ФМ», 15 победителей игры, проведут день в море. На борту лайнера уже прошел круиз от «Ретро-ФМ», а вечером на палубе прозвучат песни Александра Айвазова. Ближе к полуночи пройдет уже ставшая традиционной вечеринка «Ретро-ФМ», а за всеми подробностями этого невероятного путешествия можно следить в соцсетях «Ретро-ФМ». И в Польше бобр украл с бельевой веревки нижнее белье местного жителя. Мужчина долго не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное с поличным. Бобр сорвал вещи, засунул их в зубы и скрылся в воде, зашипев на хозяина. Герой истории предположил, что одежда понадобилась зверю для строительства хатки. Пользователи посоветовали подружиться с бобром. Однако животное вело себя уверенно, словно прошло специальную подготовку, а инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях и стал поводом для шуток. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

технологии-то точно шагнули вперед. Это я про наше новое приложение RetroFM, друзья. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.

представил эту несвятую троицу, я имею в виду Army of Lovers, день на пляжах в Сочи и понял, что нет. Нет, конечно, нет, не гармонирует. А вот с пляжами Сан-Тропе вполне себе гармонирует. 16.35, столица, друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Стинг, Алексей Глызин и Бонни через несколько минут.

0: знаю, как у вас, друзья, у меня вот из утреннего плана лечь на пол и прокачать трицепсы и пресс получилось только лечь на пол. Ну ничего, как говорится, маленькие победы – это тоже победы. 16:49, столица. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас на Ретро-ФМ Calvin Oak и ансамбль «Ариэль» через несколько минут.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
9: 12+.

0: нам впереди Парадизо, Рики Повери и Сергей Беликов. Но сначала новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Госдума продлила гаражную амнистию до сентября 31 года. Она позволяет в упрощенном порядке оформить собственность, капитальные гаражи и землю под ними. За время действия амнистии оформлено 249 тысяч гаражей и 496 тысяч участков. Амнистия распространяется на постройки до конца 2004 года, не признанные самостроем. Временные металлические гаражи и подземные паркинги под нее не попадают. Продление позволит оформить права еще большему числу граждан. Минфин уточнил, что импортный демпфер на дизельное топливо будет работать только при условии запрета на экспорт дизеля, керосина и средних дистиллятов. Если запрет снимается, демпфер перестает действовать. Также предлагается выплачивать демпфер для средних дистиллятов в течение года. Ранее правительство распространило демпфер на дизель для стимулирования импорта на внутренний рынок. Мера направлена на стабилизацию топливного рынка. В Роскосмосе объяснили отсутствие в России частых пилотируемых пусков нормами законодательства. Для примера, в США частные компании работают по заказу государства, но имеют более простые правила, что ускоряет создание техники. Вопрос не в коммерциализации, а в нормативном регулировании. Изменение правил могло бы ускорить развитие частной космонавтики в России. Также было заявлено о совместных планах с БРИКС и хороших перспективах сотрудничества с НАСА. Эксперты предупредили о мошенниках, которые работают под видом HR-специалистов, а они предлагают студентам летние стажировки и под предлогом открытия зарплатной карты или покупки софта выманивают банковские данные. Аферисты публикуют фальшивые вакансии с заманчивыми условиями. Юристы советуют проверять вакансии на официальных сайтах компаний. Крупные работодатели не требуют оплаты за стажировки и собеседования. Мошенники рассчитывают на доверие студентов, ищущих работу. И житель Индии Рахташ Чаудхари установил мировой рекорд, выполнив 847 отжиманий за час с грузом 27 килограммов на спине. Он превзошел достижение спортсмена из Сирии – 820 отжиманий. Спортсмен соблюдал строгий режим и высокобелковую диету. Путь к рекорду занял 10 лет упорных тренировок. Новый рекордсмен является послом одной из фитнес-программ и планирует новые рекорды. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар – 78 рублей 32 копейки, евро – 89 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка.

Есть такая народная примета, друзья. Если фотоальбомчик маленький и тоненький, а фотография одна и страшненькая, это паспорт. Кстати, по паспорту он Роберто Дзанетти. Ну, а так мы все его знаем под именем Саваш. Саваш на Ретро-ФМ в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Фиби Кейтс, Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаевым и группа Юритмикс.

0: Ну, Парадайз, это, конечно, громко сказано, хотя чего уж там. Вечер у нас действительно сегодня ожидается отличный, теплый, июльский, да еще и с любимой музыкой Ретро FM. Уже через несколько минут у нас арабески Энрике Иглесиас и Юрий Антонов. В Москве 17 часов и 35 минут.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Сегодня видел, как одна девушка шла по улице в свадебном платье. Вот это я понимаю, друзья, девушка в активном поиске. Почти как арабески, которые на Ретро-ФМ были в 17.49. Ну, собственно, только что. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Rolling Stones и Евгений Белоусов до конца часа. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей. С 16 по 22 июля 2026 года.
9: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком. В ленте.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
13: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
15: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
16: 12+.

0: Леонид Агутин и группа Secret Service. Ретро, ретро. И прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России могут находиться в Китае до 30 дней без визы для бизнеса, туризма и посещения родственников. Ограничений по количеству поездок нет. Ранее подобный срок действовал до конца 2026 года. Накануне Россия также продлила безвизовый въезд для китайцев до конца 2027 года. Это облегчит поездки для туристов и бизнеса. Число малых и средних предприятий в России за 10 лет выросло на 11% до 6,6 миллиона. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба. Микропредприятий насчитывается более 6,3 миллиона, а малых свыше 241 тысячи, а средних более 24 тысяч. Количество индивидуальных предпринимателей на 1 апреля составило около 5 миллионов. Рост числа МСП продолжается, сектор остается важным драйвером экономики. Минфин приостановил размещение облигаций федерального займа на неопределенный срок из-за провала 4 аукционов подряд. 2 аукциона отменены, один сорвался из-за отсутствия заявок, а на одном выручили менее 10% от предложения. В последний раз ведомство останавливало размещение на длительный срок в начале 2022 года. Принятое решение направлено на стабилизацию финансового рынка. ОФЗ остаются ключевым инструментом заимствований, но текущая ситуация требует паузы. Названы сферы, в которых молодые специалисты в России наиболее востребованные. Больше половины вакансий – это ритейл и логистика. Средняя предлагаемая зарплата по стране почти 102 тысячи рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. В технических сферах программистам предлагают от 120 тысяч, а инженерам от 70 тысяч. А вот в промышленности и строительстве доля вакансий для новичков значительно ниже, но рост спроса на молодых специалистов также прослеживается. И ученые назвали возможную причину загадочного гула, который слышат люди по всему миру. В большинстве случаев это форма низкочастотного тиннитуса, фантомного звука без внешнего источника. Таких людей на планете 4%. В редких случаях гул может иметь внешние источники, вентиляцию, транспорт или ветер. Феномен известен с 70-х годов и требует дальнейшего изучения. Наука пока недостаточно понимает природу этого явления. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 55 копеек. Это пока что все. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Не знаю, кто выдумал белые розы, друзья, но тому, кто выдумал нерабочий вечер после рабочего дня, я вот лично поставил памятник. Он, собственно, уже начинается в 18 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из трех мушкетеров и группа «Опус».

0: Только лето.
1: Только ретро-ФМ.
2: Две капли сверкнут

Ёшки недавно узнал секрет самой эффективной диеты в мире. Называется она «Лень готовить». Ну, а учитывая, что сейчас уже после 6, а именно 18:33 в столице, то эта информация, думаю, очень даже актуальна. И уже совсем скоро на Ретро-ФМ дуэт «Роксет» групп «Мираж» и «Рафаэла Карам».

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Курортная первая смена вас приветствует.
2: Да, это Саша и Рита. Сегодня мы стали свидетелем настоящей бойни.
1: Музыкальная перестрелка, дуэль или, как мы это назвали, квиз прошел на ура.
2: Конечно, очень круто себя показали наши победители Круиза Ретро FM. Они очень хорошо знают хиты, проверенные временем.
1: Но остальные участники, гости Астория Гранда, от них не отставали. И, конечно, лучшие команды получили фирменные призы Ретро FM.
2: Ну а сейчас все мысли о главном событии этого дня. Ребятушки, концерте Александра Айвазова.
1: Мы в театре Гранде, где сейчас проходит генпрогон, и готова задать артисту несколько вопросов.
2: Саш, ну расскажите, как проходит ваш отдых на Астории Гранде? Тем более, вы не первый раз, вы у нас калач тертый уже.
3: Ну, на самом деле, замечательно. Мне все такое родное, и у меня сегодня вечером концерт. Я думаю, что все будет хорошо, как, в общем-то, всегда, потому что этого коснулось Ретро-ФМ, вот, и это всегда на высшем уровне.
2: Что ждать на концерте? Что сегодня будет интересненько?
3: Ну, что-то будет обязательно. Будут некоторые вещи, которые я буду петь сегодня первый раз. Это не новые песни, это будут новые версии старых легендарных песен. Для меня, честно говоря, самого очень как-то волнительно и при этом интересно, потому что как это все воспримет публика, вот.
2: Ну, это уже интрига. Спасибо большое. Спасибо. Мы вас оставим подготавливаться к концерту и встретимся уже вечером.
1: Это первая смена из круиза Ретро FM. Следите за нашими дайджестами.
0: Круиз Ретро FM.

0: Друзья, не спим, не спим, тем более в машинах по дороге с работы домой. И вот чтобы, собственно, вам не было так хотелось, не хотелось так спать, у нас совсем скоро Stars on 45 from the Beatles и Лев Лещенко обязательно споют. Меня зовут Антон Веселов, я прощаюсь с вами до завтра. Уже через несколько минут встречаете здесь Руслан Романов в Москве в 18 часов и 48 минут.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: АО «Альфа-банк 6+.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: были самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Военнослужащему при охране границы мелкое хулиганство, дискредитация армии, призывы к санкциям и участие в несанкционированных акциях. Закон направлен на укрепление общественной безопасности. Ранее за многие из этих нарушений предусматривался только штраф. ЦБ предложил запретить подросткам от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки и предоплаченные карты без согласия родителей в рамках третьего пакета мер «Антифрод 3.0». Мера направлена на борьбу с дропперами, вовлечением несовершеннолетних в схемы по обналичиванию похищенных средств. Ограничение также снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных платежей. Инициатива обсуждается с участниками рынка. Это поможет защитить подростков от финансовых махинаций. Эксперты рассказали, как действовать при получении красной квитанции за ЖКУ. Сам факт ее получения – это лишь уведомление о долге, а не начало взыскания. Ее отправляют при просрочке от 2 до 3 месяцев. При неоплате начисляются пени. С 31 дня – 1/300 ставки, с 91 дня – 1/130. Затем могут ограничить услугу и обратиться в суд. Если пользователь считает сумму завышенной, то можно подать заявление в УК. При ошибке сделает перерасчет. С реальным долгом можно заключить соглашение о рассрочке. При росте платежа более чем на 25% от прошлогоднего можно получить рассрочку на год. Употребление до 5 чашек кофе в день не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Это показал анализ американских ученых. Доза до 400 миллиграмм кофеина в день безопасна, а у любителей кофе даже снижается риск диабета и некоторых аритмий. Однако более высокие дозы, характерные для энергетиков, могут негативно влиять на сердце. Реакция на кофе индивидуальна. Людям с сердечными заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом. И сегодня 4-й день круиза «Ретро-ФМ». Лайнер «Астория Гранде» покинул Стамбул и взял курс на греческий остров Родос. Один из крупнейших и самых живописных островов Греции, известный своей древней историей и средневековыми крепостями. Всего круиз продлится 10 дней. Сегодня участники круиза «Ретро-ФМ» проводят в море, а менее чем через 2 часа состоится концерт Александра Айвазова. Завершится все традиционной вечеринкой. За подробностями круиза «Ретро-ФМ» вы можете наблюдать в соцсетях радиостанции. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Множество музыкальных историй вы обнаружите в эфире Retro FM, как в умеренном, так и энергичном темпо-ритме. Вот, например, одну из таких в эти мгновения представляет звезда итальянской эстрады Рикардо Фолли для всех наших слушателей. Ну а чтобы ничего не пропустить и всегда быть рядом с нами, скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации, что немаловажно. Радио Хаб. Новое приложение Retro FM. Скачивайте, запускайте и слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились, когда вам будет угодно. Ну вот, например, я, Руслан Романов, сделал именно так и не прогадал. Впрочем, в данный момент я нахожусь, так сказать, по ту сторону радиоприемника, непосредственно в студии Retro FM, где и пробуду с вами до самой полуночи по московскому времени. Всем добрейшего времени суток. Далее из музыки команда Bonnie M и группа Иванушки International через несколько минут.

Как известно, шедевры кинематографа — это не только отличный сценарий, прекрасная актерская игра, но еще и музыка, а может быть даже и в первую очередь. Ну, для многих, по крайней мере, так. Мелодия из кинофильма «Папаши» продолжает наш вечерний эфир на Ретро-ФМ, столице 19.34 практически. Еще раз рад всех приветствовать, друзья. Далее Кайли Миноук и группа «Цветы». Ничего не пропустите, летний вечер прямо по курсу.

0: Ну, а как вам вот такая музыкальная встрясочка на закате этого вторника? Специально для тех, кто весь день провел в офисе, очевидно, не вставая со стула, не сходя со своего рабочего места. Ну, а тут, видите, глоток свежего воздуха нам предлагает команда Gypsy Kings. Зарядились позитивом, идем дальше. 19:48 в Москве. Скоро Джилла и группа Кармен на Ретро FM.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Лента, поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
9: 12+.

0: Далее в нашем эфире дуэт Maywood, группа «Руки вверх» и Майкл Джексон в столице 20.00. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Сегодня принят закон, обязывающий банки и МФО с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через госуслуги о

втором и третьем чтениях. На рынке появятся новые участники. Криптообменники для обмена фиата на крипту и цифровые депозитарии для хранения активов. Криптовалюта разрешена как инвестиционный инструмент, но платить ей внутри страны запрещено. Исключение – участники внешнеэкономической деятельности. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только высоколиквидные активы, такие как биткоин, эфириум и USDT. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября. Минпросвещение сообщило, что инфраструктура «Артек» готова к приему детей. Он начнется, как только позволит ситуация. Все дети, не попавшие в лагерь в текущую смену, получат места в приоритетном порядке после возобновления работы. Путевки сохраняются. Напомню, что в Крыму до 1 сентября приостановлен прием детей в лагеря и другие средства размещения. Ранее детей из «Артека» вывезли в дома или лагеря Краснодарского края. И компания «Лего» представила набор по сериалу «Секретные материалы». Он состоит из 1478 деталей, которые включают кабинет Малдера, лесную поляну с НЛО и 8 мини-фигурок, включая Скалли, Малдера, Скиннера и пришельца. Джилли Андерсон, исполнительница роли Скалли, назвала свою фигурку сюрреалистичным и милым признанием в любви к сериалу. Набор поступит в широкую продажу в августе. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 55 копеек. Евро 89 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Я так понимаю, друзья, что сезон белых ночей завершился не так давно. Ну, вот, например, северная столица точно этой информацией владеет лучше нашего. Ну, а нам остается лишь наслаждаться тем, как это природное явление воспел великолепно, изящно, элегантно Виктор Салтыков еще в составе группы «Форум». 2020 в Москве. Далее поющие гитары Рики Мартин и Bad Boys Blue на Retro FM. Всех приветствую.

0: Тот самый случай, когда никакие слова не нужны, а любые комментарии просто излишни. Харби Хэнкок и композиция под названием «Rock It» заряжает всех и каждого, кто настроен на ретро-ФМ. Далее Михаил Боярский и группа Deep Purple в нашем эфире в столице 2035.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: SOS, или же тот самый сигнал SOS, транслирует команда La Bouche. В нашем случае расшифровывается эта аббревиатура как «Самый обалденный саундтрек для вашего времяпрепровождения». Вот-вот зазвучит. Речь, друзья, про уникальный супермикс, старт которого запланирован на 21.00 по московскому времени. Вечеринка RetroFM вновь приглашает всех ценителей лучшей дискотечной музыки. Танцы в нашем эфире 3 часа напролет с 9 вечера до полуночи. Не пропустите. Но прежде, через несколько минут, Патрисия Касс и Владимир Высоцкий в нашем эфире.
1: Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

самая позитивная и любимая миллионами танцевальная музыка собрана в нашем неповторимом миксе, который вы и слышите в настоящий момент в нашем эфире, друзья. Вновь присоединившимся напоминаю, что с 21 часа до полуночи продолжается вечеринка Retro-FM. Я Руслан Романов. Приглашаю всех расслабиться после трудового вторника и потанцевать.

миксе «Первые цветы» каждый раз, как в первый раз. Отдельное удовольствие эта композиция для всех, у кого, кого с этой музыкой связывает очень-очень многое. И таких шедевров, уверяю, друзья, у нас для вас предостаточно. Всем добро пожаловать на вечеринку «Ретро-ФМ», которая продолжается с 21 часа до полуночи, причем ежедневно на «Ретро-ФМ».

Ларисы Чьярниковой. Так сказать, нужную высоту и скорость мы набрали, и теперь мчимся вперед под лучшую танцевальную музыку, проверенную временем. Вот бы реальные полеты проходили так же зажигательно. Ну а что, хотя бы пофантазировать мы можем себе позволить, это точно, друзья. 21.50, время московское. Я Руслан Романов, приветствую всех на танцах, которые продолжаются до самой полуночи.

Уместно в рамках уникального микса. Ну а если уж прозвучало заветное сочетание буги-вуги, он же специальный пароль, можно считать, что вечеринка Retro FM удалась на славу. Группа «Баккара» с нами только что, 22:18.

Помрачительные ремиксы на самые известные и без того, казалось бы, зажигательные треки вы обнаружите на вечеринке RetroFM. Надеюсь, что такие ритмы вам, так сказать, под силу в завершении трудового вторника. Но свежий заряд бодрости и энергии все получили только что, в этом сомнений нет. 22:34, время московское, продолжается наш уникальный супермикс. Всех рад приветствовать.

0: сколько было разбито сердец под эту музыку по самым разным причинам, подсчитать, конечно же, не представляется возможным, но совершенно очевидно, что без этого не обошлось. Свидетелями подобных драм, конечно же, были в том числе и участники коллектива Secret Service. Broken Heart в продолжении уникального микса на вечеринке Retro FM. Приветствую всех, кто с нами по-прежнему или только что присоединился. Добро пожаловать, 22:50, время московское.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
5: Ретро-ФМ 70-е.
4: Ретро-ФМ 80-е.
5: Ретро-ФМ 90-е.
4: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
6: И вечеринка Ретро-ФМ.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
4: 12+.

стильный призыв к веселью неизменно звучит на вечеринке Retro FM. Авторами данного предложения, от которого невозможно отказаться, являются участники группы Earth, Wind and Fire. И произносится оно не иначе, как Let's Groove. Ну что ж, веселиться так веселиться, мы и не возражаем, как говорится. До полуночи еще есть время. Уникальный микс в эфире. Всем пламенный привет.

Друзья, в режиме нон-стоп ежедневно с 9 до полуночи звучит наш неповторимый супермикс. Музыка громче, глаза закрыты, ну или открыты, кому как удобно. Если будет на то время и желание, врывайтесь на вечеринку Ретро-ФМ в любой удобный момент и отлично проводите время под любимую танцевальную музыку. Группа «Рефлекс» с нами сегодня, что не может не радовать. 23:34, точное столичное. Я Руслан Романов. Пламенный всем привет! Привет.

еще не ставит точку, но плавно выводит нас с вами на финишную прямую уникального микса. Впереди сочный финал вечеринки RetroFM. Завершим его красиво и без лишних слов. Я, Руслан Романов, прощаюсь с вами до завтра. Всем желаю удачи на старте нового дня. С вами уже Дмитрий Майоров, который появится здесь ровно в полночь на RetroFM.

Again and again. Опять и снова история повторяется. Один день заканчивается, другой начинается. Все по новой. Не то чтобы это плохо. Стабильность — это тоже хорошо. Но наш такой этакий возможный день сурка хоть как-то разнообразить на Retro FM. В ближайшие минуты попытается группа Стаса Намина, команда Джо и Игорь Тальков. Именно они впереди. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем салют и здрасте. В столице 20 минут первых.

Сколько счастья в слове «отпуск». Тут уж все индивидуально для каждого. Но специалисты, конкретно неврологи, поделились советом, что отдыхать нам необходимо не меньше 4 недель за раз, ибо короткий отпуск или щипательство выходных дней, раздел отпуска на части, вредит здоровью. Только за месяц наши организмы по-настоящему успеют отдохнуть и восстановить сил. Если что, имеем это в виду. В столице 0 часов 36 минут. Это Ретро FM, это команда «Мираж» и «Фиби Кэтс» на ближайшее.

Несколько ночей, в целом несколько дней назад, она, Наталья Гулькина, заглядывала к нам в гости, стала дорогой гостьей воскресного шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на retrofm.ru. Можно убедиться в этом, где-то что, не привираю. Послушать, переслушать подкаст-шоу. Точная столичная 0 часов 49 минут на RetroFM на подходе «Статус-кво» и «Джеймс Браун».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

О-хо-хо! Причем тут Роксета эта песня, а то, что первоначальный ее вариант был рождественской песней. Сингл вышел в 87-м году с подзаголовком «Рождество для разбитого сердца», но стал всемирно известным... Через несколько лет, войдя в саундтрек к фильму «Красотка», для этого, правда, пришлось немного изменить текст песни.

убрав упоминание Рождества. Такие факты. Столицы, час 20. Очень скоро о себе музыкально напомнят на Ретро-ФМ. Юрий Антонов и Антик.

не в курсе, что имя Майкл на наш лад приравнивают к имени Михаила, а вот с фамилией Джексон не все так однозначно, но ее тоже, оказывается, можно адаптировать, если верить интернету, правда. Пересказывать всю логическую цепочку не буду, но в итоге Джексон — это Яковлев или Иванов. Такие неожиданности. В столице 1:35. Точное столичное. На ретро-ФМ второе точно на подходе Альбана. Рамина Пауэр и Виктор Салтыков. Никого не пропустите.

Таки да, на Ретро-ФМ, а просто да, или добро пожаловать к нам, говорим и адресуем это уже командам, ребятам, девчатам из Зарабески, Дубы, Колдуны. До финала этого часа точно и услышим. И не раз в ближайшее время, наверняка услышите, что 22 числа мы теперь будем ежегодно отмечать День хоккея в России. Правда, не 22 июля, а 22 декабря. Дата выбрана не случайно. 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. В столице час 48 минут. Это Ретро-ФМ.

Там, где много диких, и лучше бы диких обезьян, а не другой всякой дикости из Австралии. С хитовым приветом Man at Work на Retro FM. Далее, в самом ближайшем будущем, своими музыкальными работами, настроениями с нами нацелены поделиться и поделиться Лев Лещенко, Beach Boys и Ума Турман. В столице 2 часа 19 минут. Движемся вперед.

Ни минуты, ни секунды, что ли, покоя. Сулит нашим телефонам новость про то, что эксперты развеяли популярный миф, что смартфоном нельзя пользоваться во время его зарядки. Согласно экспериментам, батарею это не портит. А вот немного перегреться устройство все же может. Все же из рук телефон нужно иногда выпускать. В столице 2 часа 35 минут. Кто куда, а земляне и Сиси Кейдж приближаются к нам на Ретро-ФМ.

Как островы удачного дома для одного из тюменцев нынче обернулся ожогами, высмотрел в новостях. Кто-то скажет, что борщевик, небось, неосторожно скосил. Нет, но что-то вроде его собрата под названием «Дикий пастернак». Он менее крупный, чем борщевик, и с желтыми соцветиями. Вообще, как напоминает укроп, я бы даже так сказал. Но сок опасен на солнце, он полностью лишает кожу защиты от ультрафиолета. Отсюда и ожоги на солнце. Если что, осторожнее, знайте. Ну а в столице 2 часа 50 минут. Зафиналим этот час на Retro FM с Рикардо Фолли. Он впереди.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!